Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге появится агропромышленный парк. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Евгений Солнцев и вице-президент «Русала» Елена Безденежных. Площадка в 72 гектара разместится на базе Южноуральского креолитового завода. Инфраструктура позволит будущим резидентам с минимальными затратами запускать новые производства по переработке сельхозпродукции. Всероссийская велогонка «Всемирный день велосипедиста» пройдет в Оренбурге 6 июня. Соревнования стартуют у спорткомплекса «Оренбург». Ожидается более 3000 участников. Подготовленные дистанции от 400 метров до 10 километров. В этот день по маршруту велогонки будет ограничение движения транспорта с 6 утра до 14.30 на улицах Прохоренко, Новой, Дублёре, Терешковой, Терешковой и Рокоссовского. Автомобилистов призывают планировать пути объезда. В Бузулукском бору распустились редкие орхидеи, тайник овальный и любка двулистная. Эти растения относятся к редким видам, и их сбор строго запрещен. Тайник овальный включен в Красную книгу Оренбургской области. Как отметили в пресс-службе нацпарка, активное цветение свидетельствует о благоприятных условиях на территории бора для этих видов. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж. Улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Абдулино на 103.1 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
9: Подробности в организаторе условий вместе. Мы отберем разрешение на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: зло. Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В студии Анастасия Десятых. Начинаем день с астрологического прогноза. Посмотрим, что нам приготовили звезды на сегодня, 5 июня. Овны. День подталкивает к завершению старых задач и наведению порядка. Вы остро чувствуете, где уходит энергия. Постарайтесь обрезать лишние каналы. Тельцы. День усилит вашу интуицию. Доверьтесь ей, особенно в личных вопросах. Близнецы. Появится желание структурировать хаос вокруг. Начните с мелочей. Раки. Финансовые идеи стоит обсудить с близким человеком. Вечером полезно переключиться на творчество или теплый разговор. Львы. Работа с финансами и бюджетом принесет хорошие плоды. Девы. Полезно уделить внимание здоровью и телу. Хороший день для прописывания планов и задач. Весы. Ваш внутренний ритм важнее внешнего. День требует тишины и глубины. Возможны эмоциональные откаты, особенно если недавно произошло что-то важное. Творческие практики или уединенная прогулка поможет сбалансироваться. Скорпионы. Ваша проницательность сегодня особенно высока. Вы чувствуете мотивы окружающих. День подойдет для расстановки приоритетов в общении и соцсетях. Стрельцы. Сосредоточенность на цели даст конкретные плоды. Главное – не размениваться по мелочам. Возможно, новость, связанная с работой или карьерными ожиданиями. Козероги. День вдохновляет на обучение, чтение и расширение кругозора. Контакты с людьми из других городов или культур окажутся особенно продуктивными. Водолей. Возможно, переоценка финансовых и эмоциональных вложений. День прояснит, где вы теряете больше, чем получаете. Рыбы. Возможны острые эмоции, но они очищают пространство. День завершится ощущением большей ясности в отношениях. На этом у меня все. Хорошего вам дня.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
7: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. «Ташлинский».
8: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение Медгарда, берег Урала 4. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
10: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
12: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
13: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
15: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
16: А если не подберем размеры?
15: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
16: Монтажников 3А.
15: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.
17: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге появится агропромышленный парк. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Евгений Солнцев и вице-президент «Русала» Елена Безденежных. Площадка в 72 гектара разместится на базе Южноуральского криолитового завода. Инфраструктура позволит будущим резидентам с минимальными затратами запускать новые производства по переработке сельхозпродукции. Всероссийская велогонка «Всемирный день велосипедиста» пройдет в Оренбурге 6 июня. Соревнования стартуют у спорткомплекса «Оренбург». Ожидается более 3000 участников в подготовленной дистанции от 400 метров до 10 километров. В этот день по маршруту велогонки будет ограничение движения транспорта с 6 утра до 14.30 на улицах Прохоренко, Новой, Дублёре-Терешковой, Терешковой и Рокоссовского. Автомобилистов призывают планировать пути объезда. В Бузулукском бору распустились редкие орхидеи, тайник овальный и любка двулистная. Эти растения относятся к редким видам, и их сбор строго запрещен. Тайник овальный включен в Красную книгу Оренбургской области. Как отметили в пресс-службе нацпарка, активное цветение свидетельствует о благоприятных условиях на территории бора для этих видов. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с чистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: heart attack.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, утром плюс 16 градусов, при северо-западном ветре порывами до 14 метров в секунду, днем плюс 22. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Орске до плюс 20 градусов, в Бузулуке плюс 23. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: О, привет!
9: Привет!
8: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
9: О, супер!
8: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
9: Ура!
8: Звони 607-003.
10: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
11: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
12: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
13: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
14: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
15: Я говорю тебе про любовь.
14: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
15: Потому что я надеялся, а не был уверен.
14: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
16: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
17: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В студии Анастасия Десятых. Начинаем день с астрологического прогноза. Посмотрим, что нам приготовили звезды на сегодня, 5 июня. Овны. День подталкивает к завершению старых задач и наведению порядка. Вы остро чувствуете, где уходит энергия. Постарайтесь обрезать лишние каналы. Тельцы. День усилит вашу интуицию. Доверьтесь ей, особенно в личных вопросах. Близнецы. Появится желание структурировать хаос вокруг. Начните с мелочей. Раки. Финансовые идеи стоит обсудить с близким человеком. Вечером полезно переключиться на творчество или теплый разговор. Львы. Работа с финансами и бюджетом принесет хорошие плоды. Девы. Полезно уделить внимание здоровью и телу. Хороший день для прописывания планов и задач. Весы. Ваш внутренний ритм важнее внешнего. День требует тишины и глубины. Возможны эмоциональные откаты, особенно если недавно произошло что-то важное. Творческие практики или уединенная прогулка поможет сбалансироваться. Скорпионы. Ваша проницательность сегодня особенно высока. Вы чувствуете мотивы окружающих. День подойдет для расстановки приоритетов в общении и соцсетях. Стрельцы. Сосредоточенность на цели даст конкретные плоды. Главное – не размениваться по мелочам. Возможно, новость, связанная с работой или карьерными ожиданиями. Козероги. День вдохновляет на обучение, чтение и расширение кругозора. Контакты с людьми из других городов или культур окажутся особенно продуктивными. Водолей. Возможно, переоценка финансовых и эмоциональных вложений. День прояснит, где вы теряете больше, чем получаете. Рыбы. Возможны острые эмоции, но они очищают пространство. День завершится ощущением большей ясности в отношениях. На этом у меня все. Хорошего вам дня.
0: Планета FM. На языке звезд.

Орбіта FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
5: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
6: Я говорю тебе про любовь.
5: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
5: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АОСЗ «Оренбургстрой». Площадка продолжающегося в Санкт-Петербурге Международного экономического форума. Возможность наладить сотрудничество с регионами или усилить с теми, с кем связь уже крепка, пишет в своем канале «Макс» губернатор Евгений Солнцев. Речь идет о Луганской Народной Республике. Мы взяли шефство над Перевальским муниципальным округом и многие годы помогаем восстанавливать территорию, но теперь взяли курс на промышленное сотрудничество. Оренбургская компания ОК «Инжиниринг» и Луганский мясокомбинат заключили договор на поставку линий по производству замороженных полуфабрикатов, которые производит Оренбуржье. Это позволит Луганскому мясокомбинату кратно увеличить производительность и выход готового продукта, отмечает глава региона. В Бузулуке открылся второй после Оренбурга семейный многофункциональный центр. Сюда можно прийти всей семьей и получить все действующие в области виды социальных услуг в режиме одного окна. При этом родители могут не беспокоиться о ребенке, малыш будет под присмотром в специально оборудованной зоне. Создание таких центров — инициатива губернатора Евгения Солнцева, нацеленная на формирование комфортных условий для оказания всесторонней помощи семьям с детьми. В Оренбурге запущен спецпроект «Назад в будущее». Выпускники колледжей рассказывают школьникам о карьере в родном регионе. Главная задача — на личных примерах показать школьникам, что строить карьеру можно и нужно на малой родине. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, утром плюс 16 градусов, при северо-западном ветре порывами до 14 метров в секунду, днем плюс 22. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Орске до плюс 20 градусов, в Бузулуке плюс 23. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Урология полного цикла в многопрофильной клинике Медгард. Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. Медгард. На страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Куда? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура! Едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
8: Подробности об организаторе условий вместе по розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом. В построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка, идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
10: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
5: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
6: Я говорю тебе про любовь.
5: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
5: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
8: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В студии Анастасия Десятых. Начинаем день с астрологического прогноза. Посмотрим, что нам приготовили звезды на сегодня, 5 июня. Овны. День подталкивает к завершению старых задач и наведению порядка. Вы остро чувствуете, где уходит энергия. Постарайтесь обрезать лишние каналы. Тельцы. День усилит вашу интуицию. Доверьтесь ей, особенно в личных вопросах. Близнецы. Появится желание структурировать хаос вокруг. Начните с мелочей. Раки. Финансовые идеи стоит обсудить с близким человеком. Вечером полезно переключиться на творчество или теплый разговор. Львы. Работа с финансами и бюджетом принесет хорошие плоды. Девы. Полезно уделить внимание здоровью и телу. Хороший день для прописывания планов и задач. Весы. Ваш внутренний ритм важнее внешнего. День требует тишины и глубины. Возможны эмоциональные откаты, особенно если недавно произошло что-то важное. Творческие практики или уединение.

0: Новость, связанная с работой или карьерными ожиданиями. Козероги. День вдохновляет на обучение, чтение и расширение кругозора. Контакты с людьми из других городов или культур окажутся особенно продуктивными. Водолей. Возможно, переоценка финансовых и эмоциональных вложений. День прояснит, где вы теряете больше, чем получаете. Рыбы. Возможно, острые эмоции, но они очищают пространство. День завершится ощущением большей ясности в отношениях. На этом у меня все. Хорошего вам дня.
1: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом-квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Три крупных банка расширяют сотрудничество с Оренбургской областью в рамках Петербургского экономического форума. Правительства области и ВТБ заключили соглашение о совместных инвестпрограммах поддержки инноваций и кредитовании малого и среднего бизнеса. Губернатор Евгений Солнцев также подписал соглашение с Альфа-банком, направленное на укрепление экономики региона, кредитование малого бизнеса и развитие инфраструктуры. С представителями Сбербанка обсуждалось финансирование строительства мусороперерабатывающего комплекса. Губернатор отметил, что новые договоренности открывают дополнительные возможности для развития области. К другим темам. В аэропорту Оренбурга задержаны несколько рейсов. Сегодня на территории области объявлялась ракетная опасность. Сообщение об этом появилось около 4 часов утра. Действовал режим порядка 2 часов. На фоне ограничений в работе воздушного пространства в аэропорту имени Гагарина произошли изменения в расписании. Задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Сочи и Иркутск. Корректировки во времени составляют от 3,5 до 16 часов. Вопрос с возвращением мессенджера «Макс» в магазин приложений «App Store» будет урегулирован. Такую гарантию дал глава Минцифры Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Шадаев заявил, что из-за исчезновения платформы «Макс» из цифрового каталога доступ к сервису оказался ограничен для внушительной аудитории – примерно 20 миллионов человек. В день рождения Пушкина 6 июня в Оренбурге пройдет массовый пленэр под названием «Пушкинский Оренбург». Сюжет предлагается выбрать самому участнику. Выполненный этюд нужно загрузить в альбом сообщества ВК. Там же можно скачать сертификат участника. Организатором выступил Оренбургский областной художественный колледж. Цель – создать площадку для объединения профессионалов и любителей живописи. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, утром плюс 16 градусов, при северо-западном ветре порывами до 14 метров в секунду, днем плюс 22. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Орске до плюс 20 градусов, в Бузулуке плюс 23. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.
2: Чанган

0: ЕС стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
1: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
2: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
3: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
4: «Ташлинский».
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Малый бизнес в регионе стабильно растет. За последний год число индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросло на 25%. На сегодня в Оренбуржье 16 тысяч малых предприятий, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 200 тысяч самозанятых.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета.

0: 97, 98.
1: Планета FM. Реклама.
2: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
3: Акция действительна на момент выхода рекламы.
4: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
5: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии.

0: И под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
1: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде. Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
4: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
5: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов и председатель совета директоров группы «Полипластик» Лев Греловский обсудили перспективы сотрудничества. Компания уже реализовала проекты в регионе. Более 750 тонн труб были поставлены для восстановления инфраструктуры Орска после паводка. Обсуждались планы строительства завода в ОС Оренбуржья и модернизация коммунальных объектов. Отдельным пунктом переговоров стало применение комплексных решений, которые использует компания при строительстве инженерных сетей. 13 пляжей в Оренбургской области получили положительное заключение Роспотребнадзора, в их числе 6 на территории курорта Соленые озера, 3 в Бузулуке и 1 в Орске. Специалисты ведомства проводят регулярный мониторинг качества воды водоемов и песка. На сегодня отобрано 282 пробы воды и 115 проб песка. Все соответствуют нормам. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует выбирать только официальные пляжи для отдыха. В Курманаевском районе спасатели отработали действия при наводнении. Учения проводятся 4 и 5 июня. В первый день, согласно вводной, в результате подъема воды в реке Бузулук оказались затопленные жилые дома при усадебной участке и социально значимые объекты районного центра. В ходе учений прошла проверка готовности органов управления к реагированию на чрезвычайные ситуации. Также учения позволяют практически отработать навыки взаимодействия, сообщили в МЧС. Возможность переводить многодетных родителей на гибкий график работы предложили закрепить законодательно. Как считают в общественной палате, такая мера особенно актуальна в период летних каникул, когда возможность организовать присмотр за детьми есть далеко не у всех семей. Общественники подчеркивают, что путевки в детские лагеря позволяют занять ребенка лишь на часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна не каждому. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, утром плюс 16 градусов, при северо-западном ветре порывами до 14 метров в секунду, днем плюс 22. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Орске до плюс 20 градусов, в Бузулуке плюс 23. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
4: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: дверцы, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Все свои. Оренбуржье в цифрах.
1: За полтора года в регионе организовано более 100 клубов для родителей, охватывающих практически всю область. Они объединили самые разные категории семей. Одно из недавних открытий – клуб «Устойчивая семья» в Октябрьском районе, где встречи с семьями проходят в виде обучающих квестов.
0: «87,9 FM. Радио. Город.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%. 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, фар-производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» ОСЗ «Оренбургстрой». Орские мосты и путепроводы получили паспорта. Теперь документ с информацией о работоспособности, прочности, сроках службы, объемах выдерживаемого груза и вариантах ремонта имеет каждый из 9 участков. Это позволяет понимать их техническое состояние и искать варианты, как привести сооружения в порядок, чтобы они соответствовали нормативному состоянию, пояснил глава Орска Артем Воробьев. Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев провел видеоприем жителей Грачевского и Красногвардейского районов. Как сообщили в надзорном ведомстве, рассмотрено 12 обращений. Заявители задали вопросы по обращению с отходами, благоустройству, задолженности за энергоресурсы, дорогам, земельному законодательству и пенсионному обеспечению. В некоторых случаях даны разъяснения по закону. Все обращения взяты под личный контроль прокурора. 12 июня в Оренбурге на площади имени Ленина пройдет День народов Оренбуржья. Праздник приурочен ко Дню России, объединит представителей 108 национальностей, проживающих в регионе. Гостей ждут национальные костюмы, песни, танцы, ремесла, чайные традиции, спортивные состязания и угощения. Будет работать более 15 тематических площадок. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом. .рф. К этому часу вся информация, еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская, до встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: ЛКСМ 16.1. Такая территория. 18+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправимся к обрывистому берегу Урала, где стоит необычное строение, похожее на средневековую крепость. Башни с курантами, готические зубцы, стрельчатые арки дверей и оконных проемов. Стены из глазурованного кирпича, переливающегося на солнце разными оттенками. Здание бывшей гауптвахты, в котором в настоящее время находится музей истории Оренбурга, благодаря своей архитектуре по праву является визитной карточкой города. Построено оно было в 1856 году крепостным архитектором-самоучкой Иваном Скалочкиным. Сохранилась переписка губернатора Василия Перовского с царской канцелярией, датированная 1853 годом, в которой он ведет переговоры о строительстве здания казначейства, архива и музея. Разрешение было получено, и через 3 года на площади появилось это диковинное строение, на которое возлагалась задача не только хранить казну, документы и реликвии, но и украшать набережную. Однако через год здание присмотрело военное ведомство. Служивых прельстила не столько его красота, сколько надежность. Толстые стены, узкие окна. Ведь изначально здесь предполагалось хранить архивные документы, которые не любят солнечного света. Присмотрели и сделали гауптвахты. Гауптвахта размещалась здесь почти до конца 1970-х годов. В 1978 году здание было передано Оренбургскому областному краеведческому музею. А 30 апреля 1983 года в здании начинает работу его филиал – Музей истории Оренбурга, который позже получил статус самостоятельного музея. Интересна история и башенных часов гауптвахты. В 1930-х годах по указанию властей установленные на башне часы-куранты были демонтированы и перевезены в Самару для строящегося здания окружного дома офицеров, где они работают до сих пор. Лишь в начале 1980-х по инициативе председателя Оренбургского горосполкома Юрия Гаранькина и по чертежам оренбургского часового мастера Николая Кузнецова на оренбургских предприятиях были изготовлены новые маятниковые часы с колокольным боем. 7 колоколов отлили на Оренбургском тепловозоремонтном заводе. Сборку выполнил слесарь Оренбургского завода «Металлист». С тех пор часы-куранты на башне Музея истории Оренбурга исправно работают и радуют горожан и гостей города своим колокольным звоном и мелодией песни Григория Пономаренко «Расцвели оренбургские степи». А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с «Планетой ФМ». Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Малый бизнес в регионе стабильно растет. За последний год число индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросло на 25%. На сегодня в Оренбуржье 16 тысяч малых предприятий, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 200 тысяч самозанятых.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
9: Подробности об организаторе условий вместе по отбору разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
10: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
11: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
12: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
13: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
14: «Ташлинский».
15: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
16: А если не подберем размеры?
15: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
16: Монтажников 3А.
15: Телефон 920-120. 920-120-120.
17: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
18: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
19: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Движение по автомобильному мосту через Урал в Оренбурге на улице Донгусской перекроют сегодня в 23 часа. Ограничение будет действовать до 6 часов 8 июня. Оно вводится для монтажа и демонтажа несущих конструкций в рамках ремонта моста. По другим темам, прокуратура направила в суд дело о ДТП, унесшем жизни двух человек. Дорожная авария произошла год назад. По версии следствия, житель Оренбурга управлял автомобилем «Скания» при условиях, в которых эксплуатация транспортного средства запрещена. На грузовике были установлены шины с разными характеристиками. Более того, он превысил скорость на трассе обход Оренбурга. Из-за разгерметизации шины грузовик выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Газелью» и «Хёнде». В результате ДТП погибли водители и пассажиры на марке. Дело направлено в суд. Оренбургская пекарня «Айнатур» стала лучшей в России. В этом году на Кубок сельских пекарей подали более 500 заявок. В финал вышли 20 команд. Первое место заняла пекарня «Айнатур» из села Кантирова. Команда представила ароматный бездрожжевой, насыщенный хмелевой и полезный цельнозерновой хлеб. Замглавы Минсельхоза Ксения Шевелкина отметила, что ведомство продолжает предоставлять различные меры поддержки переработчикам. В том числе запускается еще один вид поддержки – настановление новых пекарен. Это значительно поможет развитию хлебопекарного дела, сообщила Шевелкина. В Бузулуке открылся второй в области семейный МФЦ. Центр предоставляет услуги по принципу одного окна для семей западной части региона, включая комфортные условия для родителей и детей. Вице-губернатор Лариса Боярская отметила новый подход к социальному обслуживанию. С 2022 года в России открыто 144 семейных МФЦ. В Оренбургской области первый начал работать в Оренбурге и за полгода принял более 2000 обращений. Третий МФЦ планируется открыть в Орске в декабре. К этому часу вся информация. Информация Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ. Вабдуллина на 103.1 FM.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: уже срочно.
1: Планета FM. Реклама.
2: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон-эталон. Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: О, привет!
10: Привет!
9: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
10: О, супер!
9: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
10: Ура!
9: Звони 607-003.
11: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
12: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
13: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
14: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
15: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За полтора года в регионе организовано более 100 клубов для родителей, охватывающих практически всю область. Они объединили самые разные категории семей. Одно из недавних открытий – клуб «Устойчивая семья» в Октябрьском районе, где встречи с семьями проходят в виде обучающих квестов.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: В автоп.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1 и 4.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 40

0: 8 495 99 25.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Движение по автомобильному мосту через Урал в Оренбурге на улице Донгусской перекроют сегодня в 23 часа. Ограничение будет действовать до 6 часов 8 июня. Оно вводится для монтажа и демонтажа несущих конструкций в рамках ремонта моста. К другим темам прокуратура направила в суд дело о ДТП, унесшем жизни двух человек. Дорожная авария произошла год назад. По версии следствия, житель Оренбурга управлял автомобилем «Скания» при условиях, в которых эксплуатация транспортного средства запрещена. На грузовике были установлены шины с разными характеристиками. Более того, он превысил скорость на трассе обход Оренбурга. Из-за разгерметизации шины грузовик выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Газелью» и «Хёнде». В результате ДТП погибли водители и пассажиры иномарки. Дело направлено в суд. Оренбургская пекарня «Айнатур» стала лучшей в России. В этом году на Кубок сельских пекарей подали более 500 заявок. В финал вышли 20 команд. Первое место заняла пекарня «Айнатур» из села Кантирова. Команда представила ароматный бездрожжевой, насыщенный хмелевой и полезный цельнозерновой хлеб. Замглавы Минсельхоза Ксения Шевелкина отметила, что ведомство продолжает предоставлять различные меры поддержки переработчикам, в том числе запускается еще один вид поддержки – на становление новых пекарен. Это значительно поможет развитию хлебопекарного дела, сообщила Шевелкина. В Бузулуке открылся второй в области семейный МФЦ. Центр предоставляет услуги по принципу одного окна для семей западной части региона, включая комфортные условия для родителей и детей. Вице-губернатор Лариса Боярская отметила новый подход к социальному обслуживанию. С 2022 года в России открыто 144 семейных МФЦ. В Оренбургской области первый начал работать в Оренбурге и за полгода принял более 2000 обращений. Третий МФЦ планируется открыть в Орске в декабре. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
7: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет октября 1, 70 лет ВЛКСМ 16/1. ТК «Территория» 18+.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
2: Я говорю тебе про любовь.
1: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
2: Потому что я надеялся, а не был уверен.
1: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
3: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Малый бизнес в регионе стабильно растет. За последний год число индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросло на 25%. На сегодня в Оренбуржье 16 тысяч малых предприятий, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 200 тысяч самозанятых.
0: Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В рамках Петербургского экономического форума сегодня подписано соглашение с Татьяной Ким, основателем Wildberries. В 2027 году в Оренбурге будет запущен на полную мощность логистический центр Marketplace, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Также подписано соглашение о запуске в нашем регионе комплексной поддержки предпринимателей платформа роста. Оренбуржцы получат новые инструменты для того, чтобы увеличить объемы продаж и расширить географию поставок. Все это позволит полноценно конкурировать с представителями других регионов и откроет новые возможности, отметил губернатор. Жители Орска подозревают финансирование террористической организации. По информации ФСБ, мужчина разделял идеологию запрещенного в России сообщества. Он перечислил со своего банковского счета более 62 тысяч рублей на счет, предназначенный для финансирования деятельности этой организации. В отношении арчанина возбуждено уголовное дело «Финансирование терроризма». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Максим Митин избран главой Саракташского района на внеочередном заседании Совета депутатов. Народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру. Исполняющий обязанности вице-губернатора Юрий Мироненко пожелал Митину плодотворной работы. В Оренбурге готовятся к приобретению мощей преподобного Зосима. 7 июня в Никольском монастыре села Покровка Новосергиевского района начнется перенесение мощей святого в монастырский храм. Торжество возглавит митрополит Оренбургский Саракташский Петр. Преподобный старец Зосим, основатель монастыря Святые Пещеры. Ровно 130 лет старец пришел на берег реки Самары и выкопал свою первую пещеру. В советские годы обитель закрыли, возрождение монастыря началось в наше время. В 2014 году нашли место погребения игумена Зосима, а в феврале прошлого года его причислили к лику святых. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Lifeline.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За полтора года в регионе организовано более 100 клубов для родителей, охватывающих практически всю область. Они объединили самые разные категории семей. Одно из недавних открытий – клуб «Устойчивая семья» в Октябрьском районе, где встречи с семьями проходят в виде обучающих квестов.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
5: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. «Ташлинский».
6: Колодезные кольца. Бордюры. «Лимарк». 45-99-25.
7: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
8: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
9: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Движение по автомобильному мосту через Урал в Оренбурге на улице Донгузской перекроют сегодня в 23 часа. Ограничение будет действовать до 6 утра 8 июня. Оно вводится для монтажа и демонтажа несущих конструкций в рамках ремонта моста. Сразу три крупных банка расширяют сотрудничество с Оренбургской областью в рамках Петербургского экономического форума. Правительство региона и ВТБ заключили соглашение о совместных инвестпрограммах поддержки инноваций и кредитовании малого и среднего бизнеса. Губернатор Евгений Солнцев также подписал соглашение с Альфа-банком, направленное на укрепление экономики региона, кредитование малого бизнеса. С представителями Сбербанка обсуждалось финансирование строительства мусороперерабатывающего комплекса. Губернатор отмечает, что новые договоренности открывают дополнительные возможности для развития области. Спецпроект «Назад в будущее» запущен в Оренбурге. Выпускники колледжа рассказывают школьникам о карьере в родном регионе. Главная задача проекта – на личных примерах показать школьникам, что строить карьеру можно и нужно на малой родине. В Бузулуке открылся второй в регионе семейный многофункциональный центр. Сюда можно прийти всей семьей и получить все действующие на территории области виды социальных услуг в режиме одного окна. При этом родители могут не беспокоиться о ребенке, малыш будет под присмотром в специально оборудованной зоне. Создание таких центров – инициатива губернатора Евгения Солнцева, нацеленная на формирование комфортных условий для оказания всесторонней помощи семьям с детьми. И на должность главного тренера Орского хоккейного клуба «Южный Урал» заступает Сергей Решетников. Воспитанник школы хоккея «Электростали». В качестве тренера он работал в юниорской сборной России, во Всероссийской хоккейной лиге ранее возглавлял Тамбов, Рязань, Химик, Металлург, Югру и Тульский АКМ. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД.

0: России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Малый бизнес в регионе стабильно растет. За последний год число индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросло на 25%. На сегодня в Оренбуржье 16 тысяч малых предприятий, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 200 тысяч самозанятых.
0: 87.9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Движение по автомобильному мосту через Урал в Оренбурге на улице Донгусской перекроют сегодня в 23 часа. Ограничение будет действовать до 6 утра 8 июня. Оно вводится для монтажа и демонтажа несущих конструкций в рамках ремонта моста. Сразу три крупных банка расширяют сотрудничество с Оренбургской областью в рамках Петербургского экономического форума. Правительство региона и ВТБ заключили соглашение о совместных инвестпрограммах поддержки инноваций и кредитовании малого и среднего бизнеса. Губернатор Евгений Солнцев также подписал соглашение с Альфа-банком, направленное на укрепление экономики региона, кредитование малого бизнеса. С представителями Сбербанка обсуждалось финансирование строительства мусороперерабатывающего комплекса. Губернатор отмечает, что новые договоренности открывают дополнительные возможности для развития области. Спецпроект «Назад в будущее» запущен в Оренбуржье. Выпускники колледжа рассказывают школьникам о карьере в родном регионе. Главная задача проекта – на личных примерах показать школьникам, что строить карьеру можно и нужно на малой родине. В Бузулуке открылся второй в регионе семейный многофункциональный центр. Сюда можно прийти всей семьей и получить все действующие на территории области виды социальных услуг в режиме одного окна. При этом родители могут не беспокоиться о ребенке, малыш будет под присмотром в специально оборудованной зоне. Создание таких центров – инициатива губернатора Евгения Солнцева, нацеленная на формирование комфортных условий для оказания всесторонней помощи семьям с детьми. И на должность главного тренера Орского хоккейного клуба «Южный Урал» заступает Сергей Решетников. Воспитанник школы хоккея «Электростали». В качестве тренера он работал в юниорской сборной России, во Всероссийской хоккейной лиге ранее возглавлял Тамбов, Рязань, Химик, Металлург, Югру и Тульский АКМ. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Такая вот короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер. Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим.

0: Ваим. Телефон в Оренбурге 343-00.
1: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, о лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.
1: Наши люди.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой в Оренбурге оказался не по собственной воле, но это путешествие оставило в его судьбе заметный след. Украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко был арестован за причастность к тайному политическому объединению Кирилло-Мефодиевского братства. После заключения в Петропавловской крепости Шевченко был доставлен в Оренбург 9 июня 1847 года, а 14 июня того же года отправлен в Орскую крепость. Приговор гласил «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений». К нему добавлена собственноручная приписка Николая I «под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Так началась десятилетняя ссылка Шевченко. Сам поэт так описывал свой приезд в Оренбург. «Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару. И первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом». Запрет оставался, но убить в нем жажду творчества было невозможно. Он пробовал лепить из глины, экспериментировал с фотографией, но ни то, ни другое не стало его призванием. Тогда, рискуя, он снова взялся за перо, но уже не стихи, а прозу на русском языке. Так родились «Художник», «Близнецы» и другие повести. Случайная отдушина появилась во время экспедиции к Аральскому морю в 1848 году, где Шевченко разрешили носить гражданскую одежду и рисовать пейзажи. Руководитель экспедиции, будущий адмирал Бутаков, высоко оценил талант поэта и представил его работы военному губернатору Обручу. Шевченко как художник зарисовывал побережье и острова для официального отчета. Но стоило кому-то донести, как поэта отправили в еще более глухое место – Новопетровское укрепление. В 1857 году, после настойчивых ходатайств графа Федора Толстого, Шевченко, наконец, освободили. Сегодня его имя носят улицы, площади, школы, университеты. В Орске есть площадь Шевченко, памятник, педагогический институт его имени. В Оренбурге создан мемориальный музей Гауптвахты Тараса Шевченко. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
0: Гордость Отечества. Наши люди.
1: Наши люди.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За полтора года в регионе организовано более 100 клубов для родителей, охватывающих практически всю область. Они объединили самые разные категории семей. Одно из недавних открытий – клуб «Устойчивая семья» в Октябрьском районе, где встречи с семьями проходят в виде обучающих квестов.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
8: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: «Ташлинский».
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
14: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
15: А если не подберем размеры?
14: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
15: Монтажников 3А.
14: Телефон 920-120. 920-120.
16: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АОСЗ «Оренбургстрой». В рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение с основателем Wildberries Татьяной Ким. Согласно документу, в 2027 году в Оренбурге будет запущен на полную мощность логистический центр маркетплейса, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Также подписано соглашение о запуске в нашем регионе комплексной поддержки предпринимателей — платформа роста. Оренбуржцы получат новые инструменты для того, чтобы увеличить объемы продаж и расширить географию поставок. Площадка Петербургского экономического форума — возможность наладить сотрудничество с регионами или усилить с теми, с кем связь уже крепка, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Речь идет о Луганской Народной Республике. Мы взяли шефство над Перевальским муниципальным округом и многие годы помогаем восстанавливать территорию, но теперь взяли курс на промышленное сотрудничество, подчеркивает глава региона. Оренбургская компания ОК Инжиниринг и Луганский мясокомбинат заключили договор на поставку линии по производству замороженных полуфабрикатов, которую производит Оренбуржье. Это позволит Луганскому мясокомбинату кратно увеличить производительность и выход готового продукта. Участники кадровой региональной программы «Герои Оренбуржья» на следующей неделе приступают к последнему очному модулю обучения, который завершится выездной стажировкой в муниципалитетах. Героям предстоит сдать экзамен и защитить диплом, после чего они получат документ о профессиональной переподготовке. Итоги первого потока обучения участников СВО будут подведены в сентябре. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, умные планировки, игровые и спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой», проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Кувандыке на 103.1 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком «плюс». Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки. Парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АУС «Оренбург-100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящий путевка в чудо.
7: Ура! Едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
9: Подробности в организаторе условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса.
10: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург. Надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховки. Без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
12: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
14: Во

0: Garage. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. А

0: Центр шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
1: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
2: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Малый бизнес в регионе стабильно растет. За последний год число индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросло на 25%. На сегодня в Оренбуржье 16 тысяч малых предприятий, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 200 тысяч самозанятых.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
1: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
7: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
8: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: «Ташлинский».
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. «Мегамолл Мармелад». Вход 1 и 4.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
14: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
15: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АОСЗ «Оренбургстрой». В рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение с основателем Wildberries Татьяной Ким. Согласно документу, в 2027 году в Оренбурге будет запущен на полную мощность логистический центр маркетплейса, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Также подписано соглашение о запуске в нашем регионе комплексной поддержки предпринимателей — платформа роста. Оренбуржцы получат новые инструменты для того, чтобы увеличить объемы продаж и расширить географию поставок. Площадка Петербургского экономического форума — возможность наладить сотрудничество с регионами или усилить с теми, с кем связь уже крепка, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Речь идет о Луганской Народной Республике. Мы взяли шефство над Перевальским муниципальным округом и многие годы помогаем восстанавливать территорию, но теперь взяли курс на промышленное сотрудничество, подчеркивает глава региона. Оренбургская компания ОК Инжиниринг и Луганский мясокомбинат заключили договор на поставку линии по производству замороженных полуфабрикатов, которую производит Оренбуржье. Это позволит Луганскому мясокомбинату кратно увеличить производительность и выход готового продукта. Участники кадровой региональной программы «Герои Оренбуржья» на следующей неделе приступают к последнему очному модулю обучения, который завершится выездной стажировкой в муниципалитетах. Героям предстоит сдать экзамен и защитить диплом, после чего они получат документ о профессиональной переподготовке. Итоги первого потока обучения участников СВО будут подведены в сентябре. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, умные планировки, игровые и спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком «плюс». Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 26-го выпуска.
5: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За полтора года в регионе организовано более 100 клубов для родителей, охватывающих практически всю область. Они объединили самые разные категории семей. Одно из недавних открытий – клуб «Устойчивая семья» в Октябрьском районе, где встречи с семьями проходят в виде обучающих квестов.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Ничего лишнего. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Ты

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
6: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
7: «Ташлинский».
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
13: Подробности об организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса.
14: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
16: А если не подберем размеры?
15: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
16: Монтажников 3А.
15: Телефон 920-120. 920-120.
17: О, привет!
18: Привет!
17: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
18: О, супер!
17: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
18: Ура!
17: Звони 607-003.
19: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
20: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АОСЗ «Оренбургстрой». В рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение с основателем Wildberries Татьяной Ким. Согласно документу, в 2027 году в Оренбурге будет запущен на полную мощность логистический центр «Маркетплейса», сообщает губернатор Евгений Солнцев. Также подписано соглашение о запуске в нашем регионе комплексной поддержки предпринимателей «Платформа роста». Оренбуржцы получат новые инструменты для того, чтобы увеличить объемы продаж и расширить географию поставок. Площадка Петербургского экономического форума — возможность наладить сотрудничество с регионами или усилить с теми, с кем связь уже крепка, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Речь идет о Луганской Народной Республике. Мы взяли шефство над Перевальским муниципальным округом и многие годы помогаем восстанавливать территорию, но теперь взяли курс на промышленное сотрудничество, подчеркивает глава региона. Оренбургская компания ОК Инжиниринг и Луганский мясокомбинат заключили договор на поставку линии по производству замороженных полуфабрикатов, которую производит Оренбуржье. Это позволит Луганскому мясокомбинату кратно увеличить производительность и выход готового продукта. Участники кадровой региональной программы «Герои Оренбуржья» на следующей неделе приступают к последнему очному модулю обучения, который завершится выездной стажировкой в муниципалитетах. Героям предстоит сдать экзамен и защитить диплом, после чего они получат документ по профессиональной переподготовке. Итоги первого потока обучения участников СВО будут подведены в сентябре. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, умные планировки, игровые и спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой», проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Вабдуллина на 103.1 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Орске до плюс 20 градусов. В Бузулуке воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Yeah, that's how I spit.
1: Brent Fuller. Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67, код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
5: Я говорю тебе про любовь.
4: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
4: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Малый бизнес в регионе стабильно растет. За последний год число индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросло на 25%. На сегодня в Оренбуржье 16 тысяч малых предприятий, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 200 тысяч самозанятых.
0: Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: follow you. Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон-эталон. Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За полтора года в регионе организовано более 100 клубов для родителей, охватывающих практически всю область. Они объединили самые разные категории семей. Одно из недавних открытий – клуб «Устойчивая семья» в Октябрьском районе, где встречи с семьями проходят в виде обучающих квестов.
0: Планета FM 87.9 FM.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Вчера в клубе.

Собственно, об этом и песня.

Планета FM. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

катится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня?

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал Планета FM. Планета FM. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то...

В Оренбурге 4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM в ритме города О. Планета FM в самом